0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.кроп.ком.

0: радио «Рация». «Рация».
1: Ты не пишешь, кому просвечаю верш, не опошь, кем я захопляюсь мовчки, не чакан.

0: не апошні, ким я захопляюсь мовчки, не чекане, не так от не жадане гості.
1: Радио Рация. Тут живе Беларусь.

шайков силуэты. Тут нильские гуси ходят, як фацеты. Тут под моим домом пацуки по мерам с хундов династию ведут, аж от самых небелунгов.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры. Наприкінці тижня у Мінську пройде грандіозний релігійний фестиваль, хедлайнером якого стане славутий американський проповідник Франклін Грем.
1: Грем – відомий прихильник Дональда Трампа. Ймовірно, що фестиваль «Надії у Чижовка-арені» навідає і спецпосланник США у Білорусі Джон Коул, який з'являється близьким сябром Франкліна Грема і який недавно анонсував свій приїзд у Білорусь.
0: Візит Коула, як звичайно, не обійдеться без зустрічі з Лукашенком, без домовленості по санкціях і визволення політв'язнів.
1: Чим ще може бути відмітний приїзд юриста Трампа у Мінськ, що чекає велику зділку поміж Білоруссю і США?
0: Розбиралися наш редактор Змітер Лукашук і політичний оглядальник Радіо Свобода Юрій Дракохруст.
2: Узгаданная вами такая подяка, выказанная там, чи там слова добрые, выказанные Трампом на бок на адрес Лукашенки. Усё ж таки, гэта было у звязку с гэтым обменом 5 на 5, по выніку якого вышел на волю Анджэй Пачобут. Але гэта было колькі дзён таму. Звычайна, ён як бы реагаваў дастаткова хутка. Що ж таки, розуміє, як працюють соціальні сітки і скільки живе інформація. А тут скільки днів пройшло, і тільки зараз з'являється такий допис. Як думаєте, з чим це зв'язано?
3: Ну, саме просте тлумачення – це, що називається, руки дійшли. Трамп так крышечку занятый, как мы бачим, шмат чим. Вот, это одно. А другое не выключено, ну, это такое, видите, как бы спекуляции. Вось. Но не выключено, что, умовно кажучи, вот эта декларация Коула, что я хутко знову приеду. Он, как мы памятаем, вот был недавно в соковику, значит, теперь уже вот дистанция от одного визита до другого 3 месяца. Ну, махчима, например, это кому-то в Москве не сподобалось. А что он так часто есть? Вот. А, так сказать, для того, чтобы уравноважить вот эту, как бы, вот этот, ну, пугу, не пугу, ну, вот некое незадовольнение с Москвы, то, отповедно, был, так сказать, что называется, зробленный жест, который подтримливает желание, не жадание все-таки нет, все-таки сустреться. Насуперек, навод, нечему незадовольнению, и уже на самом высшем уровне было сказано, что вот это позитивно, и концовка. Дякую вам. Можно пригадать, до речи, Колесникова дяковала, ну, Трамп дякую. Тут, конечно, можно сказать, что, ну, так он же их и сажал, и того же Пачобу. Ну, да, тем не меньше. Вот то, что сажал, это кепско, а что вызволил, дякую. И я думаю, что я бы сказал так, вот после, понятно, этой заявы Трампа, этого поста Трампа, худкий визит Коула робится больше маверным, чем калиб этого поста не было. Вот так, господи.
1: Гэта праграма «Еўразум» і размова Змітра Лукашука з Юрыем Дракахрустам. Гаворка ідзе пра беларуска-амерыканскія стасункі.
2: Ну, из-за речи, ну, я разумею, что мы тут это уже как бы идем на глебу досыть такую меркованию развагов, тенаватые гипотез, але ти чекаете вы, что гэты визит Коула, и он саправды приведе до вот гэтай так званой кольки раз промоуленной великой сделки, бигдила гэта.
3: Ну, как бы складано сказать, складано, чем вогуле можа это, что маецца на увазе под этим бигдилом. Коли вызволение велизарной колькости людей, может, навод всех. Ну, это махчим. Я думаю, что гэтым разом будет вызволение великой колькости людей. Но коли казать об их деле, как бы, як таком, как бы, навод геостратегичном проекте, то его, ну, можно контур его, так сказать, идеальный, что называется, описать. Это вызволение всех политвязней. Это все ж таки спынение репрессий, про что вот в свой опошний визит Коул сказал, что кепско, коли мы вызволяем одних, а Лукашенко сажает инших, и в чем тогда. Вот. С иншего боку, ну, американские санкции уже с большего амаль вычерпаны, але, ну, вот, как бы, а транзит, а европейские санкции, ну, да, они как бы не залежат от Трампа, Трамп их не вводил, и Трамп их не отменяет. Но вот коли б, умовно кажучи, в межах этого процесса удалось домовиться про это, ну, вот, вот это бы, саправды, был big deal. Вот. Ну, и як бы такая уже свыше задача, я бы сказал, которой, я думаю, что и многие аналитики лечат, что Трампу все же таки вот эта гульня с Лукашенко, вогуле, не то, что ему там политвязни так мельми хочется, как бы, что вот, вот это мета, вот я этого хочу. Там это сотни миллионов, ну, навод там пару миллиардов. Америка отрымает там это белорусские родовища. Ну, я так сам, это не той масштаб. Все, многие все ж таки лечат, что как бы такая свыше задача этого, это как-то Беларусь дистанцировать от России. Ну, не знаете, чтобы она все туда, так сказать, шлях забыла, вступила в НАТО, это все лухта. Ну, как-то вот, вот, как я для себя, так сказать, вот это формулировал, вот Трамп хотел бы, каб Лукашенко стал Такаевым, Тимирзиёевым. Вот они оба в Москву съездят. Но сгодитесь, что как бы, ступень незалежности Казахстана и Беларуси от Москвы, они разные. И вот как бы это вот привести к тому. И в этот той выпадок, коли хоть за все Лукашенко был не суть. Он, правда, правда, хотел, как поток грошей от России был ранейшим. А вот, ну и вот коли обмялевывать вот как бы контуры сапраўды великой сделки, биг-биг сделки, вот такое, но это навряд ли будет худко. Але некие элементы этого мягчимые. Умовно кажучи, вызволение еще сотень и, может, навод всех, я думаю, что это реально. Вырешение транзита, скажем, калийных угноений конкретно, я думаю, что это так само мягчимо. И причем я не выключаю, что это может быть элементом вот этого потепления с Польшей. Порты есть не только в Литве, между иншим, в Польше так само. Ну, там далей, но это все-таки лепше, чем услуга. Вот. И тому, ну, а чему не? А чему? И я думаю, что все это тлумачение, ведаете, там, Евразвяз забраняет, ну, так, все не забраняет, а завтра дозволяет. Умовно кажучи, до опошнего часу Литва и Польша костьми клались, чтобы эти санкции не были скасованы на уровне Евразвязу. Как вы памятаете, там, Португалия домогалась. А коли, умовно кажучи, Польша станет лоббистом, смягчение санкций. Я думаю, что пытание может быть и вырешено. Але ці будзе оно вырешено вот на протягу там двух месяцев до визиту, ці может и меньшего срока, визита Коула, ну, не ведаю, может быть. Это треба ведать, як люди домовляются, як размовляют, чем они гандлюются. Тому что, бачите, ну вот Трамп выводит войски из Европы, из Немеччины.
2: Ну не из Европы, он сказал, что из Немеччины, максимум, в Польшу.
3: Да, из Немеччины. Но я просто про то, что, а вот как бы есть какие-то позиции в Польше, на уму, в Литве. А может быть, про это, до речи, так само были чутки, что, может быть, эти войски будут не отправлены в Америку, а там навод краины назывались. Ну это таки был какой-то слив незразумелый. Там была, поздается, Румыния фигура. Польша и Литва. Забрать эти войски и перевести тут.
2: Но это Трампу...
3: И там, да, речь, еще одна вот опция. У нас, вот я когда поглядел, наши СМИ их так не звернули увагу, а эта штука важная. И, как бы, можем, навод вельми важная. Вы, напевно, бачили информацию, что Трамп сказал, что Немеччина не отрымает ракеты средней далекости. Это был про я нагадаю, это был проект администрации Байдена разместить ракеты средней далекости. И тогда Лукашенко и Путин обвестили, что ах так, вы в 26-м году разместите ракеты средней далекости, а мы, Беларусь и Россия, разместим в Беларуси Орешник в отказ. И отрымалось так, Орешник заявился, як отказ на махчимое размещение американских средних ракет средней дальности в 26-м году. А он заявился в 25-м, а в 26-м в этом годе Трамп говорит, а я передумал, мы не будем размещать. Не будем, в принципе, размещать ракеты средней дальности. И тогда Орешник отказ на что? Ни на что. И отрымливается это однобоковый крок. И при нам все есть предмет размовов, махчима с Лукашенком, махчима с Путиным. Так тогда Орешник? Ваш Орешник был отказом на то, от чего мы отмовились. Вот это как-то не фиксуется, но как бы Орешник отказывается, так сказать, сказать, оказывается отказом на погрозу, которой нема, которая скасована.
2: Ну, зато інших погроз кольки, вы ж бачите, вон вся Европа точит зубы на такую плод гэта его белорусский смачный салат.
3: Ну, вы видите, я не выключаю, что вот это все-таки, это может быть темой, я кажу, размову и с Лукашенком, и с Путиным.
0: У эфіры Еўрарадыё быў палітычны аглядальнік Радыё Свабода Юрый Дракахруст. Ён паразважаў пра беларуска-амерыканскія адносіны і будучыню вялікай здзелкі. Еўразум.
1: Далей у праграме Еўразум.
0: Беларусь хоча пастаўляць зуброў у Грузію. Норм ці сумнеўна?
4: Зубры сустракаліся на Кавказе яшчэ ў 19-м, на пачатку 20-га стагоддзя.
1: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навіны ў шоу-бізу.

0: Закранем еще одну важную тему, тему политвязнев. Информация про ситуацию в Беларуси еще покуль закрытая, вельми мало трапляется известок про то, в каких умовах утримливаются закладники режима. Теперь это могут ведать только близкие, каже правооборонца с центру «Весна» Ганна.
1: Все еще влады страны хавают информацию про репрессии, тому прямо и хутко про это нельзя доведаться. Ни по яких ни зворотах, навод заявляется, чем далее, тем больше складаностей, потому что обещают, что нельзя, например, звернуться у изолятора, как доведаться, ци утримливается там человек, ци нет, только коли вы близкий свояк. Ну, например, ранее все-таки люди с большого кола могли это робить. Иншие границы, которые, ну, после 2020 года поступово закрывались, это интернет-расклад судов, например, это же так само сникло, и таким чином доведываться про людей, яким на самом деле потребная допомога. И это не только про допомогу с боку правооборонцев, а, ну, вот такую человечную допомогу человеку изолятором, например, може передачу якую зробить, морально сім'ю потримать, ось оказывать такую допомогу робиться тяжей.
2: А ці доходить до особо закрати листи, бандероли, а коли так, то от кого переважно?
1: Коли говорить про політв'язнів, то з большого, наскільки бачно, ось ті обмеження, які є предугледжені законодавством, коли, наприклад, чоловік уже осуджений, він знаходиться у колонії чи у тюрмі, ну, тобто він має присуд у вигляді позбавлення волі, то у такому випадку отправить некую бандероль может только близкий свояк, так? Ці пополнить грошовый рахунок так само может только близкий свояк у большинстве выпадков. Это предугледжено законодавством, это так и працует. То бок, коли некий неравнодушный человек захочет отыслать там некую шоколадку и у колонии ее навод с пошты примуть, то они все равно по законе, ну, не мают права передать эту шоколадку, на жаль. Але есть вельми шмат чаго прадугледжанага по законодавству, дзе написано, что гэта парашэнне адміністрацыі установы. Ну, то бок адміністрацыі СІЗА, колоніі, турмы, дзе людзі маглі б нешта трымаваць. І наколькі можна бачыць тыя, ну, правілы, якія плюс-мінус дзейнічаюць для ўсіх палітвязняў, што, ну, вось гэта адміністрацыя чамусьці ніколі у большыні выпадкаў выбіраюць не перадаць нічога там ад не близких свояков. На жаль, но это все еще протягивается.
2: А чи есть теперь контакт у правооборонцев так само со свояками политвязнев? Чи все ж таки это так само погроза некая для этих особо про экстремистские артикулы, про гэтыя чаты и так далее?
1: Отказ на оба два питання так. Одно іншому не суперечить. З одного боку, саправды, для свояков есть небезпека, але тим не менш, не глядячи на гэтую небезпеку, люди звертаются по допомогу, каб отримати консультацію, каб пораяться, каб спитати, які є можливості підтримки. Тобто, є і то, і одночасово друге.
2: А коли ми кажемо про збор ніяких таких даних, що там діється за кратами, чи на судах, які ще можливості залишилися у правооборонців, і чи самі політв'язні мають внутрі такі механізми, каб хоч щось відстоювати?
1: Что то же того, как доведываться правоборонцам? Ну, про разные механизмы, а основное про то, как бы люди, у яких есть свояки, знакомые, которые трапили под репрессии, про это поведомляли. Особливо в ситуациях, когда больше заявляется надеи на то, что публичность допомагает, а не шкодит. Потому что долгий час белорусские силовики усилек запомнивали людей тем, что когда вы звернетесь до правооборонца, вам станет только хуже, вам докладно дадут максимум по вашему артикуле. Еще и там ваших свояков посадим за то, что, ну, сыны звертаются до правооборонцев. Ну, то бок, вельми долгий час запуживали, але не глядишь на это запуживание раньше и увогули на атмосферу недоверу, на атмосферу страху. Когда люди Мяркуюць, што гэта ўсё-такі можа дапамагчы тым, што людзі даведаюцца праз кансультацыю нейкія парады, якія дапаможуць менавіта ў іх сітуацыі. Ці калі чалавека праз прызнанне палітвязням, магчыма, не дасідзіць ён свой тэрмін да канца, а можа выйсці раней. Тады людзі звяртаюцца. Канешне, хацелася б, каб гэтая атмасфера страху не было, каб і сапраўднай небяспекі не было. Хацелася б, каб гэта было, але пакуль што ёсць, як было крыху раней мною пісана.
0: Станам на сёння ў Беларусі прызнаныя палітычнымі вязнямі 848 чалавек паводле праваабарончага цэнтру «Вясна». Усяго з пачатку так званай прэзідэнцкай кампаніі 20-го году ў такім статусе прызнаныя 4619 чалавек. Паводле іншай ініцыятывы «Дысідэнт Баі» у Беларусі зараз 925 палітвязняў, з іх 121 жанчына.
3: Радыёрацыя ахоплівае абшар, які насяляе каля 2,5 мільёна чалавек.

0: Радио «Рація». Перше трансграничное радио FM. Раніца з «Рацією».
1: Тягом ближайшей годины еще почуем Александру Мамаеву и Виктор Бабарыка долучится с развагами на экономичный миновито темат. Заставайтесь с нами. Починаем другую годину информационно-музычного эфиру. Нагадаю, координаты рации 98.1. Это наша хваля в Белостоку и Городне. 99.2 FM у Берости до Белой Подляской. Кром FM диапазону. Протягивается наше вещание и онлайн про сайт рация.ком. Выбирайте для себя зручный и безопасный вариант.

0: Беларусь у міграцыі хвалюе эканамічны складнік і эканамічныя праграмы для новай будучай Беларусі. Але шматлікія прадстаўнікі супольнасці не бачаць знакавых фігураў з дастатковым досведам фінансавай ці гаспадарчай дзейнасці. Таму на сустрэчы ў Вільні было прапанавана былому банкіру, прэтэндэнту на пасаду прэзідэнта і былому палітвязню Віктору Бабарыку скаардынаваць гэтую дзейнасць, магчыма, не толькі распрацаваць нейкую эканамічную праграму, але і сфармаваць штосьці кшталту кабінету міністраў выгнання, на што палітык адказаў наступным чынам.
1: Я не занимаюсь проектами, имеющими отдаленную перспективу, назовем это так. То есть я не очень понимаю смысла в написании Конституции какой-то неизвестной Белоруссии, которая там настанет, потому что каждый год мир меняется так, что каждый год нужно переписывать эту Конституцию. То есть дело, конечно, хорошее, но точно так же и здесь. Формировать экономические блоки, не влияя на экономику, оно, наверное, благородное дело. Но, к сожалению, там вот я не могу в этом участвовать. Но еще раз повторяю, я очень уважаю людей, которые имеют другое мнение и этим занимаются. Как в науке. Вот есть наука фундаментальная, есть прикладная. Вот фундаменталисты, они там пишут какие-то общие теории, они нужны. Я прикладник. Исходя из этого, на сегодняшний день, то, что я могу делать, то, что мы будем делать, это просто звучит в простом логике.

0: Холдинги. Ты не можешь спасти страну, спасай людей. Ты не можешь помочь стране, помогай людям. Вот и все. Для меня это ближе. Если там мои знания в экономической составляющей каким-то образом пригодятся каким-то людям с точки зрения, мы недавно обсуждали, там банк для мигрантов или еще что-то. Вот это я понимаю. Я понимаю, что это может быть полезно. Я понимаю полезные структуры, как мы обсуждали опять же с бизнесом, выстраивать систему бизнеса, при которой идет обучение людям, которые хотят предпринимателями стать, и они будут при прочих равных принимать репрессированных и там белорусов, которые пострадали от режима. И мне это понятно. Я понимаю, что это спасет там или поможет там 20 человек. Я не очень понимаю, кому поможет моя экономическая программа «Будущее новой Беларуси». Потому что в той экономической программе мы не знаем то, что случится. Сегодняшние темпы развития того же ИИ настолько огромны, что сейчас писать про экономическую программу, мы еще в 2020 году тогда сказали, что смысл, удивительно, был вызов еще в 2020 году. Без стратегии жить нельзя, а стратегии устаревают в течение года. В 2020 году это уже было понятно. И мы в банке у себя уже не писали пятилетние планы. Мы где-то видели там какое-то направление, плевали на него и реагировали по ситуации, понимая. А сейчас мы должны весь ресурс бросить, сидя в эмиграции, на то, чтобы написать экономическую программу или воспитать будущих депутатов. Хорошее дело, наверное.
1: Виктор Бабарыка поделился своими планами по працаўладкаванню, а так само распавел подробязней про идею створения банка для эмигрантов и про то, ці реально гэтую идею ажыццявіць.
0: Я шукаю зараз працу и я веду перамовы, как найти себе працу, потому что я абсолютно упэўнены у тым, что как працаваць на політичному поле, ты повинен иметь некий заробок. И только тады ты можешь працаваць без уласной корысти на гэтым поле. И тому так, я шукаю, я спадзяюся, что знайду. Было вельмі цікаво, что ты идеи, якія были у нас до 2020 года, зараз яны актуальны. И я спадзяюся, что можа у травені ці у наступным месяце гэта пытанне вырашыцца. Ось. А на конт банка, то я ее раскритиковал, эту идею. И могу рассказать мою собственную эволюцию. Я вышел и сказал, банковская сфера для меня закрыта. Почему? Потому что я абсолютно уверен в том, что нельзя встроиться в систему для тебя чуждую. То есть я, наверное, был какой-то там менеджер в белорусской банковской системе, наверное, был бы там интересен в российской, но вряд ли я был бы в немецкой интересе, потому что я просто не знаю. Там совсем другие принципы. Я себе это как банк просто-напросто вычеркнул из списка возможных моих профессиональных интересов. Но в одном из разговоров как раз вот возникла тема, что оказывается, существуют большие проблемы к доступу к ресурсам не только с точки зрения открытия счетов, но и вообще фондирования и финансирования малого и среднего бизнеса среди эмигрантов. И мне сказали, что ну а что это, вот у вас же там такой классный опыт, а почему не посмотреть? Я как-то так поулыбался, ну думаю, ну вот все-таки, наверное, тема может быть интересна еще. Но тут мне сказали волшебное слово, а именно Европейский банк реконструкции и развития. А мы, как Белгазпромбанк, были самым крупным его партнером. И вдруг меня посетила мысль. Думаю, слушайте, в Европейском банке же практически свернулись все программы основные. Им, банк иммигрантов для развития малого и среднего бизнеса, по идее, хорошая штука. Я, честно скажу, позвонил и говорю, слушайте, а где вы сейчас работаете? Они говорят, мы не работаем точно нигде в Восточной Европе. Ушли в Африку, в Турцию, Европейский банк, значит. И даже не в Турцию, а куда-то там на Ближний Восток. Я говорю, а фондирование в Польше можно сделать? Они говорят, в Германии не сделаем, а в Польше можно. И я вдруг думаю, слушайте, оказывается, если будет Европейский банк партнером, идея имеет право на существование. Я воскрес, думаю, ну вот, надо, значит, заниматься. Но потом я встретил ребят, которые занимаются, назовем так, финтек. И когда мы начали обсуждать, я им начал рассказывать, как мы видим новый банк, оказалось, что смысла нету. Лозунг в конце 10-х годов, который был сказан Белгазпромбанком, мы убьем все банки и застрелимся последними, он оказывается правильный. И поэтому делать банк, который однозначно сразу нужно застрелить, смысла нет никакого.
2: Як зазначає Віктор Бабарыка, у яго ёсць адчуванне, што цягам 5 год банкі ў такім выглядзе, як яны існуюць, знікнуць і будзе сфармаваная новая фінансавая сістэма. Таму ідэя банка для эмігрантаў не мае перспектывы, а вось каса ўзаемадапамогі мае права быць.
3: Радіорацыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.

0: А зараз крыху пра літаратуру. Пісьменніца Ганна Янкута правіла онлайн-прэзентацыю аўдыёверсіі кнігі «Маленькі Шпрот і яго пачвары». Гэта прыквал да цыклю гісторыяў пра ката Шпрота, даволі папулярны цыкль у беларускім асяродку. Падчас сустрэчы аўтарка падзялілася дэталямі творчага працэсу і распавіла, як на фармаванне кнігі паўплываў Менск і яго гарадскія, часам трагічныя гісторыі, якія сталі важным эмацыйным і вобразным фонам для сюжету, распавідае Ганна Янкута.
1: У тих історій каташпроти, які вийшли на папери, мої особники лежать у Варшаві. Саме сподіваюся, що ви гэтыя кнігі уже дзе-небудзь принамсі неяк бачили, ці читали, ці слухали. У Гоголя казка «Маленький шпрот» і його пачвари – гэта саме, якби вийшла на апошнє, але хронологічно гэта саме-саме перше. Фактично перед історія до тих больших об'ємом кніг, які з'являлися у видавецтві Янушкевича. Гэтую кніг книгу я придумала довольно давно. Это был, напевно, межа 2019-го, початок 2020-го года. И першопочаткова она задумывалась как размалевка. Это мусил быть просто такой невеличкий, тоненький додаток до всех остальных книг про Шпрота. Ну, а левость, теперь она вышла менавіта у форме аудио. Зусім невеликая у записи, здається, каля 16 хвилин.
2: Слова Ганны Янкуты, з'явлення серыі кніг пра ката Шпрота не абышлося без горада Менска. Месца, якое натхніла пісьменніца.
1: Увогуле, уся гэтая гісторыя ў маім жыцці, гісторыя ката Шпрота, пачалася 10 гадоў таму. Прикладно, больш-менш 10 гадоў, бо менавіта ў траўні 2016 года я села пісаць першага ката Шпрота. Довольно шмат гадоў я жила у Мінску на Сухареве. Я думаю, что вы уявляете Сухарева, гэта, кто не, то я три слова скажу. Это вялізны спальный район на ускрайку Мінска. Я жила на самом ускрайку. З моих окнаў была видаць кольцевая дорога и паліза ёй. И это такий район шматповерховых домов. Не все любят, я люблю. Вельми любила, мне падабалася там жыць, але ў нейкі момант я пераехала з Сухарава, уласна, ў завулак Калініна, дзе адбываецца дзеянне ў гэтай кнізе, і гэта зусім-зусім іншы раён. Ну, па-першае, гэта ў параўнанні з Сухарава ў маштабах Мінска раён даволі стары. Там, напэўна, не так і шмат даваенных, я маю на увазі другую сусветную вайну дамоў. Але все ж таки некие такие побудовы есть. С этим районом связаны разные истории. Мне у им отчувалось после такого фильма сучасного, такого специфично спальниковского вайбу. Мне на Калинина и в околицах отчувалась такая темничая атмосфера. Там любила гулять, особливо во сне у вечера. Там робилось так и начинало темнеть, здавалося, что просто вот за кута почнуть вызирать некие привиды. И одной чи я так добра гэтых привидов уявила. Я уявила, что кот Шпрот, мой кот, на той момент и он жил со мной, одной чи утекая с балкона и знакомится с привидами, якія живут в этом районе.
2: Аўтарская задумка с привидами нечакана атрымала працяг уже после выхода книги и атрымання першых отгукаў от чытачоў.
1: Был отгук про то, что рассказываючи про привиды в околицах парка Чалюскинцев, я таким чином спробувала рассказать про некие страшные речи, которые отбывались в этом районе. И саправды, этот район мае вельми складаную историю. Например, у парку, там, у тих местинах, где теперь парк Чалюскинцев, а ранее это был Комаровский лес, и Комаровка, в 20-30-х годах отбывались расстрелы. Масовые расстрелы. И я знайшла такую информацию, сегодня переглядела, что у князя Паулины Мядёлки «Стежками життя», это ее успамины, сгадывается, что, например, в 20-м годе там поляки расстреливали. Пусть там один из героев говорит, мог это и раниться, и поведут на Комаровку. Позднее, уже в советский час, там были расстрелы. И подчас другой сусветной войны неподалек были так само Был так само немецкий лагерь советских военнополонных, многие из яких загинули. И неподалек там есть теперь навод помник военнополонным, якія загинули в этом лагере. Это было вельми нечаканный отгук для меня, але позднее мне, он дал мне шмат развагу, и я не могу сказать, безумовно, я про это не думала, когда писала, але в целом мне бы хотелось по ней вернуться до этой идеи.
0: Ганна Янкута з'яўляецца лаўрэаткай шэрагу літаратурных конкурсаў і прэміяў, таксама вядомая перакладчыца англамоўнай паэзіі і прозы, чыя працы друкаваліся ў беларускіх выданнях. Аўдыёкнігу Ганны Янкуты «Маленькі шпрот» і яго пачвары ўжо можна паслухаць онлайн на платформе «Кніжны воз».
3: Радыё «Радзе». Тут «Радзе».

0: вещаем на Беларусь и для всех белорусов. Радио «Рация». Тут живе Беларусь.
1: Wiem, pewnie spytacie, czemu to zrobiłem.

Старт голосования у координационную раду подтверждены. Международная федерация боксу сняла все обмежования супраз белорусских спортовцев. Вышла аудиокнига Ганны Янкуты «Маленький шпрот и его подшвары». Про это, да и про иншее, вот уже литерально про 8 хвилинок на хвалях белорусского радио рация расскажет Валя Лаевская.

Ну, вядома ж, дзецюкі на хвалях беларускага радыё рацыя. Я абяцаў вам расказаць пра вось гэтую бытавую ці побытавую, не ведаю, нагрузку. Псіхолагі папярэджваюць, кажуць, вой-вой-вой, пастаянная бытавая нагрузка можа сур'ёзна ўплываць на псіхічны стан чалавека, асабліва жанчын. Вось! Якія годами живуть у режиме вот этого бесперапынного клопоту про семью и отказности за дом. Вось проблема. Проблема. Специалисты отзначают, что знешне житё может выглядать стабильным. Праца, дети, повседённые справы, звыклый ритм. Однако за гэтым часто хаваются эмоцийное знясиленне, хроничная стомленность и поступовая страта отчувания уластной особы. По словам психологов, проблема заключается не только у физичных обовязках. Истотную нагрузку, частку нагрузки складая так званая ментальная праца, то бок необходность постоянно контролировать бытовые процессы, памятать про расклады, про покупки, здоровье близких, эмоциональный стан семьи, неяк так подтрымливать. Карацей, кажучи, это серьезно, и эксперты тлумачат, что при протяглой отсутности паунавартосного отпочинку психика переходит у режим хроничного стрессу. Это может выявляться раздражняльностью, апатией, проблемами со сном, эмоциональной пустотой и почуттем одиноты навод побач с близкими людьми. Особную увагу специалисты звертают на то, что многие жанчыны привыкают, призвычаиваются воспринимать такий стан як норму. Социальное чаканье и образ вот этой идеальной жанчыны, якая повинна все поспевать и не скардиться, нередко перешкаджают своечасово зауважать эмоциональное выгорание. Психологи подкресливают, что с часом человек может цалком засяродиться на роли того, кто клопотится выключно об инших, губляючи сувязь с уластными интересами, жаданиями и потребами. И специалисты лечат, что важную роль у продухиления такого стану отыгрывают подтримка сбоку семьи, размеркование обовязков, регулярный отпочинок и макчимость уделять сейчас себе без некого там почуття вины. Ну, заправды, это проблема. Может, эта проблема не тычется поколения молодого, вельми молодого поколения, але такого, ведаете, я не ведаю, там 45+, вось напэўна тычется, бо есть пэўные звычки, есть пэўный алгоритм поводзінаў, вось, які жанчыны пераняли у своих семьях, так у своих матулев. Як с гэтым змагаться? Ну, психологи на это, конечно, есть. Змагаться треба. Бо саправды выглядая так, что неяк кладешь на некий алтар власное житё, власные интересы. А что отрымліваешь? Вось у гэтым, конечно, пытанне.

0: Гайнаука,
1: Соколка,
0: Мости,
1: Волковыск,
0: 98.1 FM.
2: Вітаю, шановні, сьогодні 13 травня, тут Алесь Дубавець з музичним календаром, тут сьогодні нас чекають Ричі Валенс, Мері Уеллс, Бакетхед, Стіві Вандер, Александр Рибак, а так само гурти The Jay Gales Band, Mod The Hoople, Fleetwood Mac, Roxy Music, Death, The Girl School. Долучайтеся! 13 травня 1941-го народился Ричи Валенс, американский спевак, композитор и гитарист, который стоял для вытоков американо-мексиканского рок-н-роллу, так званого чикано-року. Профессийная карьера Ричи должилась усяго 8 месяцев. Он загинул у авиакатастрофе 3 лютого 1959 года разом с Бадди Холли, Биг Боппером да иншими пассажирами. Дон Маклин охрестил эту трагедию днем, коли померла музыка. Так, карьера Ричи Валенса оборвалася ледь почавшися. Ему было 17. У 2001 году Ричи Валенс был включен у залу славы рок-н-роллу.

98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берешта Белая Подляска, так само рация.ком. Тут Алеш Дубовец и программа «Кола Дён с бородой» мы протягиваем. 13 травня 1947-го народился Питер Уотс, британский музыка, наибольш вядомы як бас-гитарист и один из основальников гурта Mod The Hoople. Гэты коллектив был утворены у 68-м годе и спочатку выконывал экспериментальный хард-рок, затым нечакано для многих опынулся у эпицентры глэм-руху. Шмат у чым гэта измена кірунку была наканаваная поспехам песни All The Young Dudes. Яе для команды написал Дэвид Боуи, и она стала не только хит-синглом, але и своего роду гимном у всей глэм-эпохи.

98.1 FM, 99.2 FM, так само рация.com. Тут Алесь Дубавец і програма «Кола Дзён з бородой». Ми протягуємо. 13 травня 1951-го народился Пол Томпсон, британский музыка, наибольше ведомый как бубнач гурта Roxy Music с 71-го до 80-го и с 2001-го по 2014 год. 9 альбомов Roxy Music уваходили в первую десятку британского хит-параду, 3 из них были на первом месте. 4 альбомы Roxy Music уваходят в список 500 наивеликших альбомов усих часов по водлям часописа Rolling Stone. До того же, гэты самый часопис сместил Roxy Music у список 100 выдатных выканавцев и гуртов сучасности.

0: Краёвы з'езд – гэта збор дэлегатаў нашай арганізацыі Беларуска грамадска-культурнага таварыства, які праходзіць паводле нашага статута раз у 4 гады, дзе падводзяцца вынікі вось мінулага 4-годзя, выбіраюцца новыя ўлады на чарговыя 4 гады.
1: Дэлегатаў я тут шмат дужа. Это значит, мы робім троху імпрэз, мерапрыемств Белавежы. Ну, вядома, БТСК, уже 42-й год будзе купалле. В этом годе так само будет уже 14-я эдиция «Рознахалося». Маем крыху тих мероприемств, ну, белорусских, я в страху, в Беловеже.
2: Это первое, что кусок великой истории белорусской деятельности на Белостатчине, точнее, на Подляше, как это теперь говорится. Это дало шмат чего у побудову на самой справе белорусского руку, белорусской плыни. 70 годов в истории это тысячи выконавцев, сотни коллективов, мероприемств. Это то, что сбудовало, на мой погляд, так само и некий подмурок до того, как потом в 80-х, 90-х повставали новые объединения, новые плыни деятельности, как белорусский рух развивался. Думаю, что если бы не БГКТ, которое працавало в таких, а не иных умовах и обставинах, ну, махчема, что не было бы черговых поколений белорусов.
3: По часу моего съезда и зараз чую разные мовы гучать, не только белорусская, не только по-своему, але и по-польску. Как зараз выглядит ситуация с мовой у вас, как вы бачите?
4: Да, у нас Подляша jest prosta, tak? Jość różnych gaworki, a tak samo moja mama tam z okolic Kreszczele, tak? To i ona jakby po inszemu gaworyć. My tu po inszemu, ale już tak se polskamowny, tam już to jakby bliska kultura, nie się wywuczali białoruską mową. Ale już ich zapraszają.
0: БГКТ, галоўнае праўленне, старшыня і гэтак далей. Так што вось ужо прыйшоў час у 26-м годзе, каб падвесці, падсумаваць тое, што адбылося за апошнія 4 гады ад папярэдняга з'езда, які ў 22-м годзе праходзіў. Ну і вызначыць якбы напрамкі далейшай дзейнасці, выбраць людзей, якія будуць далей. Па ўсіх аддзелах выбрана на з'езд 54 дэлегаты. І ўсе прыедуць, побачим у неделю, уже были некоторые голосы, что некто там не сможет приехать. Это как бы люди выбранные у делах Белостоцким, Бельским, Гайновским, Семятицким и Сокольским.
2: Каждое товариство, каждое объединение робить то, что сможет робить на данный момент. И я думаю, что при находе юбилею варто говорить про то, что БГКТ зробила и робила.
4: Вельми спрытна, можна сказаць, так?
5: Я співаю ў васілочках, довольны працую. Беларускае таварыства бардзо многа памагае і бардзо многа робіць, каб наша культура не загінула, каб нашы традыцыі былі прадставяны в абжэндах, в песнях, каб молодзёж помніла, як нашы карэні выглядалі.
0: Не сакрэт, што наша публіка і гэта наших мероприемств являются люди вельми часто старейшего поколения. А ведомо старейшее поколение все меньше и отходят, как кажут, в той лепший свет. И треба шукать неких способов, как притягивать молодейшую публику.
4: Još i молодые люди приходят, у этом годе пришли молодые люди, которые охотно хотят працовать у организации, помогать. И думаю, что через те наступные 4 года они как-то так будут могли перенять как бы керовництво у организации.
3: Бачите, зараз молодое поколение для БГКТ, молодые твари. Кто зараз? Это новый актив. Все есть и бракує.
2: Ну, БГКТ для мене гэта перш за ўсё традыцыя, калі ідзе пра маладое пакаленне наогул, назіраецца невялікая грамадская актыўнасць маладых людзей, гэта ну знак часу, здаецца, таксама. Думаю, што галоўнае, каб быў працяг, вядома, раз маштабы большыя, раз меншыя, важнае, каб працягваць дзейнасць, каб чарговым пакаленням даць магчымасць увайсці ў гэтую плынь, якая паўставала гадоў таму 70.
0: Отделы как бы не мают самостойной юридичной своей самостойности. Вся нагрузка, вся работа, деятельность лежит на плечах головного управления. Ну, это одно с

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 16 годин в Беларуси, 15 у Польши. Европейская финансовая допомога белорусским демсилам будет поменьшена, дознался Павел Латушка. До опошнего пакету европейских санкций супроть режима Лукашенко долучились 8 краин. На Гомельщину залетели минимум 6 беспилотников.
3: У студии новин Владимир Лапцевич.
2: У наступном годе финансовая допомога с боку Евразвяза белорусскому демократичному руху будет удвоя меньше, чем сёлета. Про это заявил у эфира нашего радио старшиня Народного антикризисного управления Павел Латушка, спосылающийся на высокопоставленного европейского чиновника.
4: И он мне сказал, на наступный год будет поменьшено дофинансование демократичного руху Беларуси на 50%. С 30 миллионов до 15 миллионов евро. Первые, и он сказал, помруть инициативы культурницкие, адукационные, ну и иншие. Наступно это будут правооборонцы, будет поменьше надо финансовать. Значит, меньше смогут допомагать политвязням и меньше смогут сбирать информацию, как передавать о фактичной ситуации с правами человека в Беларуси. Наступно это будут демократичные институты. Але яны вельми мало отрымливаются, это там невеликая частка. С наступного года СМИ, сродки массовой информации, 50% будет скорочено. Значит, СМИ альбо закроются, альбо когости треба будет звольнять.
2: Павел Латушка подкресливает, что варто разуметь, коли мы маем демократичные институты, то мы моцные и можем змагаться за то, что Беларусь не треба отдавать Лукашенку. Былы политвязень, блогер и политичный аналитик Микола Дядок закликал белорусов взять удел у выборах у Координационную Раду. У одним из своих видеороликов он отзначил, что удел у голосования – это возможность для белорусов уплывать на будущую демократичных сил и подтримывать политичное представительство белорусского громадства. По воде Дядка, навод во умовах репрессий и вымушенной эмиграции, важно заховывать механизмы громадянского уделу. И он подкреслил, что выборы у Координационную Раду – это способ показать, что белорусское громадство протягивает быть активным и не стратило цікавості до политических перемен.
5: С 94-го года фактично, ну ладно, с 96-го, у белорусов не было своих репрезентативных политических институтов, демократичных структур, которые б сапраўды обирались белорусами. А Координационная Рада – это первая спроба за, бодай, 30 год сделать такой институт, который до того еще мкнулся репрезентовать большинство белорусов и хотя бы давал им возможность такой репрезентации.
2: По словам Миколы Дядка, белорусам важно допомагать один одному.
5: Если у нас уже это появилось, то это нужно поддерживать, допомагать, и чтобы оно существовало. Вот такие институты, да, любые политические институты, они будут существовать только, когда люди в них зацикавлены, когда они для них что-то робят, захворуют. Потому что, когда никто не будет ходить на выборы, то не будет выборов. Когда никто не будет опековаться политическими структурами, то и структур не будет. Тому я лечу, это не было, этого не было, зараз это есть, и это нужно поддерживать.
2: Выборы у Координационную Раду проходят онлайн до 17 травня 2026 года. Удельничать у их могут белорусы как внутри краины, так и за мяжой. За первый день у выборах приняло удел больше за 500 выборцов. До опошнего пакету санкций, уведенных Евразвязом сёлета 23 красавика супроти режиму Лукашенки, долучились 8 европейских краин, которые не являются сябрами организации. Албания, Босния и Герцеговина, Исландия, Лихтенштейн, Черногория, Полночная Македония, Норвегия и Украина долучаются до этого решения, отзначается у заяве высокой представницы Евразвязу у пытаниях замежных справ Каи Калас. Усе гэтые краины теперь мусить забеспечить отповедность свою национальность политики этому решению Европейского Звязу. Европейский Звяз примает до ведома этот обовязок и витая его, отзначила Кая Калас. Додатковые санкции до режима Лукашенки увяли за его подтримку российской агрессии супроть Украины. До іншой темы. Раніцей 13 травня подчас массированной поветренной атаки России по городах Украины знов была порушена поветренная простора Беларуси. Поводле данных украинского мониторингового канала Рында Моніторить, перший беспилотник потрапил у поветренную простору Беларуси каля 8.40. Праз Любіш у Черніговской области он вылетел у бок Брагина, зауважила выдание Флагшток. По попередніх данных, сегодня раніцей не менее за 6 дронов залетели на территорию Беларуси. Их дальнейший лёс пакуль невядомы. Тем часам белорусский бок признает, что у Беларусь вельми часто прилетают дроны, только не удокладняя, чьи. Хоть вядома, что частей за все залетают российские шахеды. Только у одинковых выпадках режим виноватил Украину и у запуску дронов у белорусское небо. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
6: Так, сегодня у нашем помежном регионе хмары на небе есть, местами их вельми богато без остатных опадков, вероятность опадков 5-10%, а или, как кажется, тут не все так однозначно. Зараз такой вось полосой идут дожди про центральную Беларусь и закупливают цены в сходние частки Городинщины, ну и так само меж иншим с заходу идут хмары до нас, да могут принести они не в забаве дождь на Белостучину, але невелики зусім. Температура паветра зараз плюс 11 у Лідзе, да Беластоку 13 зараз, у Гародні, у Берасці 14 у Пінску. Заходні пераважае вецер, да месцамі мацнейшыя парывы. Паніжаны атмасферны ціск, ён будзе нязначна павышацца, але застанецца сёння далей атмасферны ціск ніжэйшым за норму.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. День с рацией.
6: Передаю вам привітання на хвалі Беларускага радіо Рацыя. Будем з вами разом. 98.1 FM у Беластоку та Гародні, 99.2 FM у Берасці та Белоподрядській, ды так само у торнеті рація.com, тут у студії Ладгрінівське. Ну а сьогодні 13 день травня, середа. Напереді збираємо коментарі ды інформації сьогоднішнього дня, ды разом будем наступні 3 години.
0: Радіо Рація. Тут живе Беларусь.

0: день с Грацией.
1: А так само працюється наш інформаційний день на хвилі Білоруського радіо «Рація». Тут чергові теми з'являються. Центр нових ідей представив виніки штукарного розслідування того, як Білорусь і білоруси адлюструються у міжнародних медіа. Одразу скажемо, що там багато інформації про репресії. А ось основні виніки дослідування представила керівниця дослідування у Центру нових ідей Дар'я Урбан.
2: Если мы говорим об официальных властях, то здесь тоже все достаточно однозначно. Это либо агрессоры, представляющие угрозу, и в том числе в плане гибридных и военных угроз и атак, и либо это власть репрессивная, подавляющая собственное население, что очень хорошо коррелирует с образом жертвы белорусов внутри Беларуси, все довольно цельно. Репрессии продолжаются. Большинство статей упоминает о том, что да, они есть, и они никуда не исчезли. И значительное количество статей из нашей выборки в этом году говорили об освобождении политзаключенных. Каких-то новых резких поворотов практически нет. И смотрите, не рассказывается практически о частных случаях репрессий. Репрессии описываются как общий, абстрактный фон, существующий в Беларуси, но не как что-то частное. Беларусь — это такой геополитический актор, обобщенный, абстрактный, но не самостоятельный в большинстве случаев разговоров в СМИ. Снижается роль Беларуси как отдельного актора в военных отношениях, повышается роль в геополитическом поле, потому что она рассматривается менее субъектно. Роль Лукашенко размывается, тоже снижается, не так значительно, как можно было бы подумать, но зато растет упоминание властей в целом. То есть еще больше абстрактность этого образа возникает, деперсонализация.
3: Особенно керівниця дослідження у Центру нових ідей Дар'я Урбан під час презентації виділила, як у польських медіах представлена Білорусь і білоруси на фоні остатніх країн.
2: Інтересно посмотреть, як в різних странах говорять об Олександрі Лукашенко. Тут, звісно ж, є небольшой перекос на специфіку СМІ, які публікують ці статті. Хтось, в принципі, придерживається більш нейтральних формулювань, наприклад, BBC, наприклад, CNN, вони все-таки стараються не давати оцінок прямих. Но мы видим, что больше всего негативных и таких сильно перекошенных оценок в сторону негативных в Литве, в Эстонии, в Украине. Моя гипотеза была, что Украина, наверное, будет на первом месте по количеству негативных оценок. Однако нет, Украина продолжает держать такой баланс. Отдельно хочется отметить Польшу, потому что Польша — это страна, в которой есть 1,8% положительных статей, положительных упоминаний. Польский информационный фон вообще очень специфически выглядит в отношении Беларуси и белорусов, потому что недавно выходил опрос Польского экономического института. Отношение к белорусам среди поляков очень негативное, но при этом все-таки и образ Лукашенко остается в СМИ очень негативным. Такой небольшой конфликт возникает здесь, на этом месте.
3: Наприкінці дослідчиця звернула увагу на слабую представленість білоруських демократичних сил у західних СМІ і дала поради по узмацненню медіаобразу цих структур.
2: Если мы говорим о демократических силах и представителей демократических сил, я бы хотела, чтобы они обратили внимание на тот образ, который вокруг них сложился. Была бы очень рада, если бы они пристально и по-честному посмотрели на то, как они выглядят в глазах западных СМИ и то, как их представляют. Потому что этот их образ — это в том числе результат их коммуникации, их работы, их медийности, их создания инфоповодов. Количество упоминаний на 8000 статей — это единичное упоминание. Понятно, там не включена Светлана Тихановская, потому что она просто как бы отдельный политический персонаж. Там нету представителей почти демсил. Демократические силы не рассматриваются как влиятельные структуры с сильными международными связями. Несмотря на всю работу, которую они проводят, к сожалению, их образ — это в основном репрессированная оппозиция, к которой было применено усилие, агрессия, изгнание, нудительное изгнание, либо оппозиция в изгнании, как некчто существующее в отдельном пространстве, не связанном с Беларусью, за границами Беларуси, занимающейся там своей деятельностью. И это доминирующее представление о демократических силах. Надеюсь, они обратят на это внимание.
1: Моніторинг охопив 8694 публікації у 37 виданнях з 10 країн, показав, що в образ Білорусі за межою по-ранішому найчастіше зв'язується міністр з репресіями, залежністю від Росії та політичної ізоляції.
0: Білоруська радіорація пропонує. Віталь Циганков на Беларускім радіо Рацэ. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7.45 і 17.45. Слухайце «Палітхіт» з Віталем Циганковым.
4: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка» з Віталем Циганковым.
0: Беларуская радіо Рацэ. Беласток, Гародня, 98.1. Берасте, 99.2. Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радіо Рацэ. Гучыць кожную суботу ў 6.00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11.05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Сайт беларускага радіо Рацэ даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
5: Беларуская радіо Рацэ прапануе «Дзень з рацыяй».
1: І таксама зараз закрытаем з вами разам на гадзіннікі. Дакладна перасхлянуў застаецца да 17 у Беларусі, да 16 у Польшы. Далей у нашым эфіры Мікола Бянько пра тое, што стаіць за магчымым вяртаннем Ангелы Меркель у вялікую палітыку.
5: Каментар рацыі.
6: Паводле дадзеных некаторых уплывовых заходніх выданняў, у тым ліку нямецкага Der Spiegel, на ролю перамоўшчыцы паміж Захадам, а дакладней Еўрасаюзам і Расіяй у пытанні вайны супраць Украіны можа быць абраная былая канцлерка Германіі Ангела Меркель. Чаму гэта не надта добрая навіна для Беларусі і Украіны? Адказ часткова варта шукаць у біяграфіі гэтай палітычнай фігуры. Ангела Меркель фармавалася як асоба ў часы ГДР ва ўсходняй Нямеччыне, камуністычнай дзяржаве. Яна ўдзельнічала ў афіцыйных моладзевых структурах і, як адзначаюць біёграфы, у значнай ступені прымала і падзяляла ідэалы тагачаснай сістэмы. Пералом у яе жыцці адбыўся пазней, ужо ў дастаткова сталым узросце, у студэнцкія, аспіранцкія гады і супаў з падзеннем Лінскага муру. Многія даследчыкі жыцця Меркель таксама звяртаюць увагу на загадкавае знікненне частку дакументаў з архіваў штазі падчас бурлівых падзей канца 80-х, пачатку 90-х гадоў мінулага стагоддзя. Існуюць падазрэнні, што разам з іншымі матэрыяламі маглі знікнуць і тэшкі, звязаныя з некаторымі будучымі ключавымі палітыкамі аб'яднанай Германіі, у тым ліку з Ангелай Меркель. Што магло знаходзіцца ў гэтых дакументах, пытанне адкрытае. Магчыма, гаворка ішла пра кантакты са спецслужбамі або пра актыўны ўдзел у афіцыйных камуністычных структурах. Аднак вядомы іншы эпізод, пра які пішуць яе біографы. Аднойчы Меркель затрымалі пасля паездкі ў Польшчу, ахопленую пратэстамі салідарнасці. Яе разам са спадарожнікам выклікалі на допыт супрацоўнікі штазі. Пры маладых людзях аказаліся ўлёткі антыкамуністычнай польскай апазіцыі, якія яны ўзялі з сабой як сувенір. Чым скончылася гэтая гісторыя, сказаць цяжка, але многія адзначаюць, што нават у менш рызыкоўных абставінах у ГДР людзі часта сутыкаліся з сур'ёзнымі наступствамі. У выпадку Меркель усё абышлося без вялікіх праблем. Таксама вядома, што Ангела Меркель у маладыя гады неаднаразова ездзіла ў Савецкі Саюз. Не толькі ў межах афіцыйных праграм, але і самастойна, што для таго часу выглядала досыць дзіўна. Яе сям'я ў цэлым мела хутчэй прасавецкія і русафільскія сімпатыі. Бацька Меркель, хоць і быў пратэстанцкім пастырам, паводле ўспамінаў сучаснікаў, займаў выраз пра камуністычныя пазіцыі. Усё гэта відавочна спрыяла таму, што пасля распаду Савецкага Саюза Меркель даволі лёгка знаходзіла агульную мову з расейскімі элітамі, у тым ліку з Владзімірам Пуціным, былым супрацоўнікам савецкіх спецслужбаў у ГДР. Часам складваецца ўражанне, што яна не надта высока ацэньвае каштоўнасць суверэнітэту новых незалежных дзяржаў. З яе інтэрв'ю і палітычнай практыкі можна зрабіць выснову, што для яе гэты рэгіён часта ўспрымаецца як адзінае цывілізацыйная прастора, моцна завязаная на Расію. Таму магчымае прызначэнне Меркель на ролю перамоўшыцы азначала б, з аднаго боку, больш мяккі і зразумелы і прымальны для Крымля падыход, бо Пуцін традыцыйна мае да яе асаблівае стаўленне. З іншага боку, гэта кепскі сігнал для Беларусі, Украіны і іншых постсавецкіх краін, якія зноў рызыкуюць аказацца без уласнага паўнавартаснага прадстаўніцтва пры абмеркаванні свайго лёсу. Такія падыходы могуць сведчыць пра тое, што Захад паступова схіляецца да новай мадэлі кампрамісу з Расіяй, у тым ліку праз магчымыя тэрытарыяльныя і геапалітычныя саступкі за кошт Украіны і сферу ўплыву на Беларусь.
5: Каментар рацыі.

0: Радио «Рація».
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 18 годин в Беларуси, 17 в Польше. Украина под массированной поветренной атакой российцев. Есть ахвяры. Белорусские волейболисты допущены до международных споборництв. У 2025 году польское громадянство отримали 6500 белорусов.
3: У студии новину Владимир Лапцевич.
2: Почнем с подей российско-украинской войны. Сегодня раницы президент Владимир Зеленский попередил украинцев об махчимой хвале дроновых нападов, а головное разведывальное управление об комбинованным поветренным удары. У Ровенской области, поводле попередних звесток, загинули 3 человеки, и еще 4 отримали ранения, поведомил керавник областной администрации Александр Коваль. У Одессе, як расповел керавник областной администрации Олег Кипер, потерпели 2 человеки во возрасте 31 и 38 годов. Поведомляется так само об потерпелых у Одесской, Херсонской, Ровенской и Хмельницкой областях, а так само об ударах по Киевской области, Луцку, Ивано-Франковску, Черновцам, Коломыи, Ивано-Франковская область, Житомирской и Львовской областях. Сегодняшняя атака России протягнется до завтрашнего полдня. У ночи отбудется запуск ракет, а затем рушить услед еще одна хваля дронов. Цитуя выдание «Инсайдер» дорацию министра обороны Украины Сергея Бескресного. На российско-украинской войне все начинает залежить от того, кто и кольки здольны назапашить сил. Бо ситуация выглядает так, что ни один из боков не может просунуть свою позицию на фронте, каже народный депутат Украины Олег Дунда.
4: Фактично, станом на сегодня, існує лише одна стратегия, яка застосовується на полі бою, ну и может мати хоч якісь шанси на успіх, це коли в одній окремій точці лінії фронту ворог або ворог встигає накопичити, або має здатність накопичити велику кількість дронів і дронерів. І фактично в цій невеличкій ділянці фронту намагатися обрізати логістику українським збройним силам.
2: Повномасштабная война в Украине идет с 2022 года. Перемовы покуль поставлены на паузу. До інших тем. Міжнародная федерация волейбола допустила сборная Беларуси до удела у турнирах под своей эгидой. Про это 13 травня поведомила Белорусская федерация волейбола. Означается, что Белорусская федерация отримала лист за подписом президента Международной федерации Фабия Азеведа, у яким говорится об дозволе удельничать у международных турнирах. Згодно с решением Административного совета федерации, до турниров будут допущены национальные сборные Беларуси по класичным и пляжным волейболе усіх узростовых категорий, говорится у поведомлении. Подкресливается, что решение принято в отповедности с рекомендациями Международного олимпийского комитета. У 2025 году польское громадянство отримали 19 тысяч замежников, у тым лику 6,5 тысяч громадян Беларуси. Такую статистику огучили у семьи представники МУС, про это поведомляя ПАП. Беларусы другая по колькости группа замежников, якія набывают громадянство Польши. На першем месте украинцы. Летось польский пашпорт отримали 10 тысяч громадян этой краины. За беларусами с великим отрывом идут россияне – 759 человек. Частей за все о признании польскими громадянами ходяйничают замежники польского походжения, у яких ранее была карта поляка. Зараз у Польши идет кампания по узмацнению жорсткости умов признания громадянами Польши. Больше новинок на сайте и в социальных сетках белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
5: Такое розное надворье зараз у нашем помежном регионе местами разъясняется небо, ну а местами на воде еще больше хмару сбирается. На крае места первоважно, например, во усходней части Гарадинщины. Температура поветра зараз плюс 12 у Литя, Гародня до Белостоку, 12 так само в Укависку до Украиновцы, 13 у Берести, 13 у Кубрине, 13 у Пинску. Заходний первожая ветер, местами мощнейшая порывы сегодня, да пониже на атмосферный тиск. Ён незначно повышается, але застанется нижейшим за норму так само. Плюс 4-6, обещаются и прогнозуются нам синоптики на термометрах уначы.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.
6: День с «Рацией».
5: Так само запрошую вас у чергову годину на нашій хвалі. Тут у суді Влади Гринівський, 98.1 FM у Білоцукуди Гарудні, 99.2 FM у Бірсті, Лебіла Подрязки, ди так само у Терниці, rs.com. Напереді більш про культуру, ди не тільки.
6: Радіорація охоплює усі дорожні погранпереходи.

0: І чому яны не спраўдзілі інфармацыю, а выдалі гэта так на гара. Вось тут у мяне, канешне, пытанне, можа, яны хацелі паспець, я не ведаю, прадатвараціць беду. Ці што? Вось, але тут хутчэй пытанне, ну, да іх, чым яны накіраваліся і ўвогуле адкуль у іх гэта інфармацыя з'явілася, як яны гэтую тэму пачалі распрацоўваць, як доўга яны працавалі над ёй. Ну, у мяне шмат пытанняў таксама.
1: Павел, для вас тое, што здарылася з кампаніяй, з пытаннямі да кампаніі верыфікатара было такой нечаканасцю?
2: О, это было неожиданностью, потому что как раз-таки к компании-верификатору у нас было меньше всего вопросов. И я уже пояснял, почему. Потому что это достаточно крупная компания, и в данном случае у меня нет особо претензий к нашей Ниве. Ну, то есть журналисты, безусловно, хотели сделать свою работу. Как бы плохо, что они не поговорили с компанией Samsap. Плохо, что они опирались на статью, которая там была признана судом как бы недействительной. То есть я думаю, что в данном случае просто спешка породила какую-то неаккуратность, и в итоге появилась, как бы, с одной стороны, достаточно серьезная статья с обвинениями, с другой стороны, практически на следующий день как бы опровержение вот самой компании Samsap, которую опубликовала наша Нива. При этом очень важно, что часть вещей действительно были значимыми, да, то есть, как бы, например, наша Нива указала на утечки, мы пояснили, что это были за утечки, или наша Нива показала на российское происхождение основателей, мы действительно взяли время перепроверить эту историю. Ну, то есть, я думаю, что эта история, безусловно, могла бы быть более спокойной и этичной, и более профессиональной, как мне кажется, но в любом случае я особого вреда в ней не вижу, кроме того, что мы там потеряли какое-то количество времени на то, чтобы все перепроверить, отложить запуск, ну и какое-то количество нервов, чтобы, безусловно, поотвечать на все вопросы, успокоить людей и прочее.
1: Ну, бачыце, запуск вы адклалі, і калі ўжо ўсё было гатова да запуску, пачалася вось гэтая масіраваная DOS-атака. Ці можна падрабязней пра яе, як гэта было арганізавана, колькі, напрыклад, рэжым мог умоўна выдаткаваць на гэта грошы?
2: Слушайте, на самом деле сама атака началась даже не к 21:00, она началась чуть-чуть раньше, и, соответственно, она была достаточно массированной, ну, то есть, как бы, мы насчитали там более, ну, почти 2 миллиона запросов, которые пошли на там платформу «Три слоны», по-моему, 1.3
0: миллиарда,
2: не миллион, миллиарда, да, 1.3 миллиарда, которые пошли на саму платформу. И я думаю, что задачей было как раз-таки всю эту историю замедлить, соответственно, ну, потому что когда, к сожалению, совпало, что атака началась ровно в тот момент, когда мы решили дополнительно проводить тестирование, соответственно, это все пришлось сделать под этой нагрузкой, условно говоря, там одним глазом тестировать, вторым глазом там создавать правила, потому что проблема таких атак не столько в том, что они влияют на отказоустойчивость системы, сколько в том числе в том, что они выедают деньги. И, к сожалению, современная борьба с DDoS-атаками – это борьба денег против денег в том числе. И режим эти деньги тратить готов, они у него есть. У нас денег, к сожалению, гораздо меньше, и брать там их неоткуда. Поэтому как бы нужно очень эффективно реагировать и отрабатывать стратегию, чтобы не уйти в минус, и при этом параллельно там заниматься тестированием системы. При этом, на наше счастье, мне кажется, мы не ожидали таких массированных угроз, я скажу честно, потому что в прошлый раз тоже были там атаки, но они были там несущественные, там 10 миллионов запросов, там 12 миллионов запросов. То есть, соответственно, в этот раз еще в апреле, когда начали атаковать «Три слоны», мы увидели, что объемы возросли многократно, режим готов тратить на это деньги. И мы в том числе стали пересматривать, окей, а под такой нагрузкой, есть ли компоненты платформы, которую мы хотим оптимизировать, нам пришлось оптимизировать подходы к серверной части платформы. А комиссии пришлось это перепроверять, потому что мы не можем просто как технический партнер что-то сделать, и потом как бы комиссия это просто примет. Да? Комиссии нужно убедиться, что это работает как нужно. И вот вся эта цепочка каких-то факторов и стала причиной основной задержки. С точки зрения трат, ну вот когда мы оценивали апрельские потенциальные траты, у нас это гипотетически доходило там до 50-60 тысяч долларов. Почему мы считаем, что это дорого, хотя обычно DDoS

0: так и дешевые. Мы это видим по характеру трафика, что это трафик не с популярных каких-то ботнетов, который легко отсекается с современными клауд-провайдерами. А почти половина этого трафика проходит через щиты CloudFront, Cloudflare, и, соответственно, это значит, что он идет, как правило, с мобильных ферм, то есть с мобильных устройств, с десктопных устройств. И дальше, соответственно, это, опять же, вопрос денег. У кого есть деньги, те и могут купить такие фермы, которые, постоянно меняя IP-адреса, эмулируют настоящие мобильные телефоны для того, чтобы, соответственно, популярные клауд-щиты их пропускали. И вот эта гонка, как бы, она непрерывная, поэтому как бы в ближайшее время, я думаю, что мы не расслабимся до конца выборов, потому что вот одна волна сейчас вроде бы стихла, мы сейчас ожидаем вторую сразу после начала выборов. Поэтому пока что вот мы находимся в режиме постоянной готовности. И, как правило, волны до этого, они активно начинаются ночью, чтобы ты за этим не следил, и чтобы ты... Ну, и поэтому у нас сейчас еще такой режим, когда мы там ночью просыпаемся, смотрим, что происходит. Ну, то есть беспокойное время, я бы так сказал.
1: Але чаму ўсё ж з усіх кампаній Лібер выбраў менавіта тую, што была заснаваная грамадзянамі Расіі, якія пераехалі ў Ізраіль і цяпер ужо сталі грамадзянамі Ізраіля?
2: Давайте паслухаем, што адказвае на гэта сам Павел Лібер.
0: Вопрос правильный, как бы давайте разделим его, кстати, на две части, потому что многие люди почему-то считают, что у нас было очень много времени на то, чтобы все сделать. Но это, к сожалению, не так. То есть, несмотря на все рекомендации, что там разработку нужно было начинать там, за 8 месяцев до выборов, в итоге все началось за 3, когда были приняты финальные решения. Поэтому не так, чтобы было много времени как бы все делать. Да? Второе, когда мы выбирали компанию, в прошлый раз мы работали с компанией Verif, как бы, и в целом компания была неплохая, но поскольку мы с ней уже работали, мы понимали, что за 2 года там режим может пытаться найти к ним какие-то, как бы, соответственно, подходы, и мы принципиально хотели другого провайдера. И когда мы смотрели на другого провайдера, мы выбирали между разными компаниями. Была компания SamSub, была компания Onfido, была компания Regula, которая еще хуже, чем SamSub в плане российскости производителей.
3: И белорусскости.
0: Да. Там так само было. Для нас очень важно было смотреть тут не на происхождение, как бы, а на какие-то более основательные профессиональные факторы. Позиция компании на рынке, признание компании на рынке, те сертификаты, которыми она обладает, потому что сертификаты гарантируют международный аудит. Соответственно, компания не может пользоваться российским софтом, сливать данные в Россию, пройти при этом как бы международный аудит. Да, то есть, соответственно, как бы мы руководствовались набором как бы все-таки каких-то общепризнанных профессиональных факторов. То есть, и да, как у многих компаний сегодня есть как бы какие-то основатели, которые когда-то родились в России, но если они уехали из России, если они в 2022 году публично признали, что они за Украину и прекращают работать на российском, белорусском рынке, как бы, то для нас это показатель хорошей прозрачности и честности компании. Ну, и опять же, у них большая клиентская база, у них есть крупные бренды как бы в клиентах, поэтому мы исходили здесь исключительно из синтетических факторов.
1: Ну, а голосование протягивается ранком 13 травня, а не глядя на все складанности, на выборах УКР уже проголосовали каля 500 белорусов.
4: Еврорадио. Слухай дома под ковдрой.
2: Далей у праграме «Еўразум».
1: Дональд Трамп упершыню за 9 гадоў паляцеў у Кітай.
5: Трамп прилетает в Пекін, прилетает туда крайне ослабленный. Очень непростых для себя условия.
2: Дмитер Лукашук читає газети з Аліною Харисовою.
6: Гэта я кажу для всіх тих глядачів, які читають ось пул першого і думають, ого, там написали у BBC про Лукашенку.
1: Сустрэнемся пасля музычнай паузы і навіна ў спорту.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры.
1: Дональд Трамп паляцеў у Кітай. Ён не быў там з 2017 года. Візіт, які планаваўся ўжо некалькі месяцаў, адкладалі праз гандлёвую вайну і рэгіянальныя канфлікты.
2: «Мы і Кітай – дзве звышдзяржавы свету», – заявіў прэзідэнт ЗША перад вылетам. Цікава, а дзе тут месца для Расіі?
1: Тэмамі для перамоваў з Сі Цзінпінем будуць у тым ліку Венесуэла, Іран і Украіна. Ну, тут вядома і Расія.
2: Напярэдадні Трамп у сваім стылі пачаў прагрэў аўдыторыі, каб тая загадзя рыхтавалася сачыць за тэмамі, якія будуць абмяркоўваць. Напрыклад, апублікаваў карту, на якой Венесуэла выяўлена як 51-й штат ЗША. А таксама сказаў, што ніякіх таемных дамоўленасцяў з Пуціным немае.
1: Дык пра што ён будзе казаць у Пекіне? Ці намячаецца нейкае новае сяброўства паміж ЗША і Кітаем? Давайце паслухаем, як журналістка Еўрарадыё Марыся Вайтовіч абмяркоўвае гэтую тэму з гісторыкам і палітычнай аглядальніцай Розай Турарбекавай.
3: Сам візіт Трампа ў Пекін, ён выглядае не як нейкая пратакульная такая сустрэча, а як десант таких технологічних королів, так, на борці Ілон Маск, наприклад, так, керівник Віда. Ми бачимо спробу вибудувати новий сусвітній некий парадок про бізнес. Перед вилітом Трамп зробив гучні заяви про близьке закінчення війни в Україні і обверг таємні домовленості з Путіним. Тим часом Пентагон підвищує страти. Війна з Іраном уже коштувала Злученим Штатам 29 мільярдів доларів. Це не стане жадання Трампа ось закрити український кейс, просто спробує визволити ресурси для супростояння, да, з Іраном і Пекіном.
4: Ну, ведаєте, насамрэч, з моєго пункту гледжання, звісно, це все ми можемо розглядати у іншому треугольнику, великому треугольнику, відносин поміж Злученими Штатами, Росією і Китаєм. Ось, і тому у гэтым треугольнике, ну, це так званий стратегічний треугольник, у гэтым стратегічному треугольнике ясно, яка була стратегія у Трампа спочатку, ось гэтага срока, це відтягнути Росію від Китая з тим, щоб Китай стався один. Вот. Тому ось йому було потрібно скінчувати ось гэту війну, як йому кажеться, ненужную війну, да, з Україною і зайнятися вже Росією, то есть перетянути Росію на свою сторону, привлечь її там, я не знаю, какими-то там хорошими там бізнес-планами і так далі, тому подобне, но не получается. Не получается, потому что война не заканчивается. Вот. И Украина не слушается. И Украина не хочет сделать то, что хочет сделать Трамп. Очень быстренько заключить мир, отдать Донбасс России. Вот. И на этом закончить войну. С тем, чтобы Россию как бы втянуть в свою орбиту, я про администрацию Трампа, и оттянуть ее от Пекина. Не получается. По календарю у них ничего не выходит. Вот. Поэтому тут он еще и втянулся в эту авантюру с Ираном, которую ее отчасти втянул и Израиль. Ну, как бы администрация США – это не подросток, который не может отвечать за свои действия. Это все-таки взрослые люди, они сами втянулись в это дело. И они, Трамп прилетает в Пекин, прилетает туда крайне ослабленный, в очень непростых для себя условиях, невыгодных для себя условиях. Контекст отношений таков, что Соединенные Штаты сегодня не могут добиться того, чего они хотят добиться от Ирана. И они думают, что они в краткосрочной перспективе не смогут этого сделать. А вот. Плюс ко всему, ну, понятно, что технологически на сегодняшний день Китай уже сам по себе является достаточно автономным. Поэтому попытка Трампа продемонстрировать технологическую мощь через этих N-ных персон, Маска, еще там кого-то, ну, это было бы актуально, наверное, лет 5-10 тому назад. Сейчас это уже не настолько актуально. Эта демонстрация, она как бы запоздала, с моей точки зрения. Это не потому, что я люблю Китай, не потому, что я разделяю китайскую, там, я не знаю, политическую, технологическую модель. Иногда меня наши слушатели не очень хорошо понимают. И я просто констатирую объективно, как эксперт. Это уже опоздание. Вот. Первое, второе, геополитические ситуации сейчас невыгодны для Трампа, и они там будут обсуждать в первую очередь Иран. А вот, и это в первую очередь в этом будет заинтересован, конечно, и Китай. Почему? Потому что Иран является поставщиком энергетических ресурсов для Китая в том числе. Вот. А, ну, про цены на нефть это уже отдельный как бы разговор. То есть в общем и целом визит Трампа в Пекин и ведение переговоров с позиции силы, как он привык, да, не получится. Вот посмотрим, что у них получится. У них очень большая и очень сложная повестка переговорная. Посмотрим, что из этого выйдет. Китай на сегодняшний день, вот прямо вот на сегодняшний день, да, они находятся в гораздо более выгодных условиях, потому что Пекин не вовлечен ни в один конфликт напрямую, не дискредитирован ничем в этом отношении, я имею в виду с точки зрения международных отношений. Там, например, не напал на Тайвань там, или еще что-нибудь в этом роде. Да? И в этом отношении, конечно, визит проходит именно в таких, при таких обстоятельствах. Посмотрим, что как бы, будет дальше. Но для Трампа сегодня условия не очень хорошие.
2: Ну і, дарэчы, Александр Лукашенко нібыта нагадвае Кітаю, хто яго сапраўдны сябар і партнёр. І 12 траўня падпісвае дырэктыву аб практычным напаўненні ўсепагоднага і ўсебаковага стратэгічнага партнёрства Рэспублікі Беларусь з Кітайскай Народнай Рэспублікай.
1: Гэта ўсё намёкі ці проста супадзенне? А калі намёкі, дык каму? Про гэта разважае Роза Турарбекова.
4: Это такая пиар-акция, на самом деле. Это зразумело, что он, ну так, вот как бы напоминает, да, себе, что вот, вот я тут, я есть, и у меня прекрасные отношения с Пекином, и Пекину напоминает, и Трампу, возможно, напоминает, не знаю, насколько там следят прямо за действиями Лукашенко и его документами. Вот. Но это не может изменить всерьез сути отношений. Я имею в виду, если мы с вами говорим о белорусско-китайских отношениях, это совершенно отдельная, как бы серьезная тема, вот, где есть свои большие-большие минусы и не очень много плюсов, я имею в виду для белорусской стороны. Но у Лукашенко есть как бы свои цели. Да, там. Пекин, для, по его мнению, должен выполнять вот в его внешней политике, да, роль, там, я не знаю, второй опоры. Особенно после потери Европейского Союза в качестве основного рынка сбыта. Вот и Украины, не стоит забывать, потому что Украина была одним из крупнейших наших торговых партнеров. Да? Вот. На фоне этого, конечно, надо было демонстрировать какие-то там, я не знаю, успехи. Вот. Но отношения с Китаем развиваются так, как они развивались и раньше. Сильно как бы, качественных изменений не произошло. Пекин не смог заменить, китайский рынок не смог заменить европейский, это известно. Можно по фактам, по цифрам, по датам все это рассказывать. В принципе, об этом я уже неоднократно и говорила, и писала, я имею в виду публикации. Проблема белорусско-китайских отношений заключается не в Трампе и не в России. Проблема заключается в белорусской системе. Для Пекина, для китайских бизнесменов самое сложное – это как раз именно белорусская бюрократическая система и странная модель управления экономикой, которая им не всегда бывает понятна. Вот. Она не является рыночной, сугубо рыночной эта модель является, потому что авторитарная, фактически тоталитарная страна, где государственный сектор имеет очень серьезное, доминирующее, да, фактически место занимает, несмотря на то, что трудоспособное население, да, занято в основном в частном секторе, но вот тем не менее. Лукашенко может в любой момент, там, я не знаю, что-то отнять, что-то забрать, кошмарит бизнес. Даже китайским бизнесменам нужны какие-то там, я не знаю, гарантии. Поэтому это, кстати говоря, из моего давнего исследования выводы относительно того, что китайские бизнесмены высказывали свои жалобы относительно белорусской централизованной бюрократической системы, очень советской, по их мнению, по мнению китайских бизнесменов, не по моему мнению, да, которые мешают развитию, свободному развитию белорусско-китайских отношений. Хотя они развиваются хорошо, я имею в виду в целом весь комплекс отношений, но если мы с вами говорим исключительно об экономике, там есть существенные ограничения. Это ограничение, эти ограничения связаны с характером режима Лукашенко. Это еще было до 2020 года такое было.
1: Гэта была палітычная глядальніца Роза Турарбекова. Мы размаўлялі пра тое, навошта Дональд Трамп паляцеў у Кітай і павёз з сабой туды нават Ілона Маска. Еўразум.
2: Далей у праграме Еўразум.
1: Дмітер Лукашук читає газети з Аліною Харисовою.
5: Гэта кажу для всіх тих глядачів, які читають ось пул першого і думають, ого, там написали у BBC про Лукашенко.
2: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў шоу-бізу.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры.
1: Выглядая на тое, што для Александра Лукашэнка пачалі чытаць замежныя газеты. І аўтары яго тэлеграм-канала штотыдзень публікуюць падборку таго, што ім найбольш спадабалася.
2: А рэдактар Еўрарадыё Зміцер Лукашук абмяркоўвае гэтыя падборкі з палітолагіняй Алінай Харысавай.
1: На гэтым тыдні памочнікі Лукашэнкі адсачылі, што пішуць пра Беларусь у тым ліку ў еўрапейскіх медыя. І нават вычыталі, што Еўропа нібыта гатова ісці на збліжэнне з беларускім рэжымам.
2: Аліна Харысава чытала гэтыя газеты уважлівей, чым гэта рабілі памочнікі Лукашэнкі. Давайце паслухаем, што яна ў іх вычытала.
3: Мы с тобой не один раз звертались до такого анализу подборки, якую вот сбирая с замежных СМИ МЗС, и там в администрации Лукашенко, адмысловый человек там работает, сбирает разные цитаты, какие на корысть режима працуют. Я разумею, что тут есть цитаты из разных СМИ. Ну, по принципу, ведаешь, как Конопатская неяк так выклала в себе на Фейсбуку фотку, где она сидит у редакции, вот, как высветлилось потом районной газеты Бруклина, вот, а прокомментовала это, что американская пресса следит за моим визитом в США, вот, но как бы тут так само есть певные такие СМИ такого ж узровня, але тем не меньше, цитаты. Дефенса 24, Польша. Сближение США и Беларуси вынуждает Евросоюз реагировать. Этот сдвиг происходит на фоне заметного снижения эффективности существующей стратегии изоляции. Режим Лукашенко остается внутренне стабильным и более тесно связанным с Москвой, чем до 2020 года. Политика ЕС сегодня характеризуется ограниченной координацией США и низкой способностью добиваться ощутимых политических результатов. Парадигма шифт Пакистан. Так само идея про то, что, скажем так, калийная дипломатия Вашингтона преуспела в установлении практического и взаимовыгодного диалога с Минском, чего не удалось достичь экономическому давлению и политической изоляции со стороны европейцев. Калибр Азербайджан. Президент Беларуси Лукашенко последовательно выступают за дружеские и добрососедские отношения со всеми государствами, тем более с бывшими советскими республиками. Ну и далее там, что вот Евросоюз, там тыры-пыры, все вот эти вот справы. Это, ну вот, это все ж таки там европейская, ну, за выключением калибра азербайджанская, такая вот пресса разного узровню, а вот такие тезисы. Это все ж таки теза просовывается про то, что Евросоюз мусить неяк перегорнуть сторонку, переглядеть политику дочинению с Минском. И накольки чуют эту позицию?
4: Мне надо, наверное, предупреждать, когда эти выборки точечные есть из СМИ, но каждый раз, когда они публикуют вот эти выдержки из СМИ, я прохожусь по каждому СМИ конкретно. Я пытаюсь найти, есть ли там действительно такая статья, которую они цитируют. Я сейчас пройдусь вот по некоторым проблемам, которые есть вот в пуле первого и не только в целом в белорусской пропаганде, как они доносят вот эту фальшивую повестку про стремление Европы перевернуть страницу. Самое главное – это то, что смешивается правда и вранье. То есть самые опасные методы пропаганды – это не когда просто напрямую говорят вранье, это когда говорят правду, в которую вмешивают вранье, которое абсолютно другой контекст задает всему происходящему. Как они это делают? Они это делают посредством того, что они выбирают довольно нейтральные фразы из каких-то известных таких trustable, с большим доверием СМИ, выбирают это в эту подборку, а все остальное наполняется тем, что принадлежит либо публикациям из СМИ каких-то также диктатур, авторитарных режимов по типу Азербайджана, по типу того же Китая. Второе — это они ссылаются на европейские СМИ, которые на самом деле просто зарегистрированы в каких-то европейских странах, но имеют достаточно такой, такую репутацию маргинальных СМИ, которые абсолютно пророссийские, их очень мало кто читает. В основном это там поздние переселенцы, например, ну вот представители русского мира в Европе, которые тоже присутствуют. И третье — это недостаточно достоверные переводы. То есть это постоянно я замечаю на белорусском телевидении, в каналах, где они вот цитируют какие-то СМИ. Да, они берут какую-то статью, они публикуют оттуда выдержку, но наполняют это какими-то выборочно там вкидами слов, которые определенную эмоциональную тональность задают этому месседжу, но при этом этих слов там нет. Это очень часто такое случается, что они просто... Иногда они просто даже на телевидении накладывают фальшивый перевод, который на самом деле там не звучал. Это очень частая практика. И в этих публикациях это тоже очень часто делается. Поэтому никакого смягчения повестки, конечно, где-то это выборочно может говориться, но официальной такой политики в Европе нету. Что я перешла на российскую? На российскую цитовали.
3: Ну, зразумела, то бок Европа на самой справе, как бы гэта не тренд, вось гэтае выказванні у еўрапейскім палітыкуме, у палітычным эстэблішменце.
4: Не, асабліва з боку еўразвяза, як вось з інстытуцыі Еўрапейскага саюза, такога няма. Нейкія пэўныя прадстаўнікі нейкіх краінаў ці партый, яны такое могуць сказаць, але афіцыйнай палітыкі такой, афіцыйных зменаў палітыкі, яны не разглядаюцца, яны зараз няма такой змены. Вось. І гэта ну, такі цікавы тренд, таму што мы аднойчы ўзялі вось, с вами з міцер такія цытаты з гэтых СМІ, каб разглядзець іх, таму што там вось нейкі цікавы інфаповод быў. А пасля я пачала регулярна просто вось так правіраць кожны раз. І кожны раз там ці не існуючыя СМІ, ці не існуючыя заявы, ці неправільны пераклад, таму на вось той, што режим спрабуе неяк свае дзеянні ім надаць нейкай легітымнасці за кошт таго, што яны цытуюць нейкія замежныя СМІ, у якіх ёсць, напэўна, давер беларусаў. Чаму яны свой давер падвышаюць цытатамі замежных СМІ? Напэўна, таму што на свае СМІ ўжо нельга спасылацца, у беларусаў няма столькі даверу, а трэба паказаць, што вось глядзіце, дзесьці там у іншых краінах таксама так кажуць, у Еўропе. Вось, таму там хутчэй за ўсё будзе таксама вранё, трэба заўсёды перавіраць першыя крыніцы. Гэта я кажу для ўсіх тых гледачоў, якія чытаюць вось пул першага і думаюць, ого, там напісалі ў BBC пра Лукашэнку.
2: Гэта была Аліна Харысава. Яна абмеркавала са Дмітром Лукашуком, чаму беларускія чыноўнікі зацікавіліся тым, што пішуць пра Беларусь у замежных медыя.
1: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

0: Ясы, Мельник,
1: Берести,
0: Бероза,
1: Белая Подляска,
0: 99,2 FM.
2: Европейская финансовая допомога белорусским дем-силам будет поменьшена, дознался Павел Латушко. До опошнего пакета европейских санкций супроть режиму Лукашенко долучились 8 краин. А на Гомельщину изнов залетели минимум 6 беспилотников. Про это и до иншей новины про 5 хвилин расскажу Владимир Лапцевич. Дочекаемся разом.

0: Радио «Рація».
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: 21 година в Беларуси, 20 в Польше.
3: Европейская финансовая допомога белорусским демсилам будет поменьшена, дознался Павел Латушко. До опошнего пакету европейских санкций супроти режиму Лукашенко долучились 8 краин. На Гомельщину залетели минимум 6 беспилотников.
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: У наступном годе финансовая допомога с боку Евразвяза белорусскому демократичному руху будет удвоя меньше, чем сёлета. Про это заявил у эфира нашего радио старшиня Народного антикризисного управления Павел Латушко, спосылающийся на высокопоставленного европейского чиновника.
4: И он мне сказал, на наступный год будет поменьшено дофинансование демократичного руху Беларуси на 50%. С 30 миллионов до 15 миллионов евро. Первые, и он сказал, помруть инициативы культурницкие, адукационные, ну и иншие. Наступно это будут правооборонцы, будет поменьше надо финансовать. Значит, меньше смогут допомагать политвязням и меньше смогут сбирать информацию, как передавать о фактичной ситуации с правами человека в Беларуси. Наступно это будут демократичные институты. Але яны вельми мало отрымливаются, это там невеликая частка. С наступного года СМИ, сродки массовой информации, 50% будет скорочено. Значит, СМИ альбо закроются, альбо когось-то треба будет звольнять.
3: Павел Латушко подкресливает, что варто разуметь, коли мы маем демократичные институты, то мы моцные и можем змагаться за то, что Беларусь не треба отдавать Лукашенко. Былый политвязень, блогер и политичный аналитик Микола Дядок закликал белорусов взять удел у выборах у Координационную Раду. У одним со своих видеороликов он отзначил, что удел у голосовании – это махчимость для белорусов уплывать на будущую демократичных сил и подтримливать политичное представительство белорусского громадства. По воде Дядка, навод во умовах репрессий и вымушенной эмиграции, важно заховывать механизмы громадянского уделу. И он подкреслил, что выборы у Координационную Раду – это способ показать, что белорусское громадство протягивая быть активным и не стратило цікавості до политичных перемен.
5: С 94-го года фактично, ну ладно, с 96-го, у белорусов не было своих репрезентативных политичных институтов, демократичных структур, которые в саправды обирались у белорусами. А Координационная Рада – это первая спроба за, бодай, 30 год сделать такой институт, который до того еще мкнулся репрезентовать большинство белорусов. И хотя бы давал им возможность такой репрезентации.
3: По словам Миколи Дядка, белорусам важно допомагать один одному.
5: Ты у нас уже это з'явилось, то это треба подтримливать, допомагать, и чтобы оно існувало. Вот такие институты, да, любые политические институты, они будут існувати только, когда люди их зацікавлені, когда они для них что-то делают, запорують. Потому что когда никто не будет ходить на выборы, то не будет выборов. Когда никто не будет опековаться политическими структурами, то и структур не будет. Тому я лечу, это не было, этого не было, зараз это есть, их это треба подтримливать.
3: Выборы у Координационную Раду проходят онлайн до 17 травня 2026 года. А удельничать у них могут белорусы как внутри краины, так и за мяжой. За первый день у выборах приняло удел больше за 500 выборцов. До опошнего пакету санкций, введенных евразвязом сёлета 23 красавіка супраць режиму Лукашенко, долучились 8 европейских краин, которые не являются сябрами организации. Албания, Босния и Герцеговина, Исландия, Лихтенштейн, Черногория, Полночная Македония, Норвегия и Украина долучаются до этого решения. Отзначается у заяве высокой представницы Евразвязу у пытаннях замежных справ Каи Калас. Усе гэтые краины теперь мусять забеспечить отповедность своей национальной политики этому решению Европейского Звязу. Европейский Звяз прямая доведомая гэты обовязок и витая его, отзначила Кая Калас. Додатковые санкции до режима Лукашенко увели за его подтримку российской агрессии супраць Украины. До іншай темы. Раніцей 13 травня падчас масіраванай паветранай атакі Росіі па гарадах Украіны зноў была парушана паветраная прастора Беларусі. Паводле даных украінскага маніторынгавага канала «Рында маніторыць», першы беспілотнік патрапіў у паветраную прастору Беларусі каля 8:40. Праз Любіш у Чарнігаўскай вобласці ён вылецеў у бок Брагіна, заўважыла выданне «Флагшток». Па папярэдніх даных, сёння раніцай не менш за 6 дронаў залятелі на тэрыторыю Беларусі. Их дальнейший лёс покуль невядомы. Тым часам беларускі бок признае, что у Беларусь вельми часто прилетают дроны, только не удакладняя чие. Хоть вядома, что частей за все залетают российские шахеды. Больше новин на сайте и в социальных сетках белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про с годину.
0: Радио Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 9 да плюс 11 градусаў без ападкаў у рэгіёне. Вецер заходні ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 4 да 6 градусаў цяпла, будзе воблачна без ападкаў таксама. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 16 да 19 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'е. Сіноптыкі ападкаў не прагназуюць. Атмасферны ціск істотна не зменіцца.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио FM.
2: Вітаю, шановні, сьогодні 13 мая, серада. Щиро жадаю, каб вечоровий час так само подарував виключно приємні емоції посередині працівного тижня, видатного настрою, як завжди усім абсолютно жадаю Білоруської радіо Рації. Я Кирил Малаховський, у студії ви слухаєте вечоровий ефір. Особне привітання всім, хто зараз за стерном знаходиться, працює або добирається до пункту призначення. Долучайтеся до нас, заставайтеся з нами. Будьте, калі ласка, уважливими та осторожними на дорогах. Разом ближайшие годины шмат якостной, приемной да цікавой музыки и не только послухаем на вольных хвалях нашего радио. Тлушчу жо спеваю для нас, далее будут городские, Хардфай, Юра Нестеренко, Хурма да іншие зорные виконавцы. Літеральна праз 20 хвілін нас чакае праграма «Мы бачым». Заставайтеся з намі, будзе цікава.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 22 година Беларуси, 21 Польши.
3: Литва планує денонсувати домову о поміжному руху з Білоруссю. У російській базі вишуку за півгода додалося більш за 1000 білоруських громадян. У 2025 році польське громадянство отримали 6,5 тисяч білорусів.
2: У студії з новинами Владимир Лапцевич.
3: Урад Литвы пропоновал президент Украины денонсовать погоднение на конт руху жихаров примежных с Беларуси районов. Для денонсации потребуется згода президента и голосование у парламенте, передает ЛРТ. У литовским МЗС отзначают, что погоднение, хотя и было подписанное у 2010 годе и ратификованное Вильней у 2011, так и не набыло моцы. За гэты час не было отримано поведомление от Республики Беларусь про завершение внутренних процедур. Тому погоднение уважается за такое, что стратило актуальность, отзначают у литовском дипломатичном ведомстве. Гэтая домова дозволила б жыхарам примежных районов Литвы и Беларуси минать мяжу поводле адмысловых дозволов и перебывать на примежной территории двух краин до 90 дзён тягам полгода. Калі 7 Литвы денонсуе погоднение, Менску поведомить про гэта по дипломатичных каналах. Центр новых идей представил, что годовое доследование мониторинг того, как Беларусь и белорусы представлены у международных медиа. Доследование охопливая 8694 публикации у 37 медиа с 10 краин и получая ручный и автоматизованный контент-анализ. Керавница доследования у Центра новых идей Дарья Урбан расповела, как у польских медиа представлены Беларусь и белорусы.
4: Польша — это страна, в которой есть 1,8% положительных статей. Польский информационный фон вообще очень специфически выглядит в отношении Беларуси и белорусов. Недавно выходил опрос Польского экономического института. Отношение к белорусам среди поляков очень негативное, но при этом все-таки и образ Лукашенко остается в СМИ очень негативным. Такой небольшой конфликт возникает здесь, на этом месте.
3: Подчас презентации Дарья Урбан так само звернула увагу на слабую представленность белорусских демократичных сил у заходних СМИ.
4: Демократические силы не рассматриваются как влиятельные структуры с сильными международными связями, несмотря на всю работу, которую они проводят. К сожалению, их образ – это в основном репрессированная оппозиция, к которой было применено усилие, агрессия, изгнание. Нечто существующее в отдельном пространстве, не связанном с Беларусью, за границами Беларуси, занимающейся там своей деятельностью.
3: Доследчица отзначила, что Беларусь по-ранейшему воспринимается международными медиа, как изолированная краина, мощно залежная от России, где протягиваются репрессии и заховывается авторитарный режим Александра Лукашенко. До інших тем. От кастрычника 2025 года по сёлетний красавик у российскую базу вышуку додали 1118 громадян Беларуси. Теперь у ёй 5880 белорусов, зауважило выдание «Медиазона». У российскую базу вышуку белорусских громадян додают поводле запыту белорусских улад. Гэта означае, что таких людей шукают у обедзвюх краинах – у Беларуси и России. Сярод тых, кого додали у вышук за апошние полгода, ёсць, например, приклад вядоўца проекта «Зроблена у Польши» Максим Паршута, аутор проекта «Чеснок Лив» и экс-политвязень Александр Ибулин, музычный журналист и письменник Александр Чарнуха. Дарэчы, былые политвязни довольно часто трапляют у базу вышуку. Например, теперь туды додали Викторию Кульшу, якую вызвали у снежни 2025 года поводле домовленности администрации США с режимом Лукашенко и выдворили с Беларуси. У 2025 годзе польское грамадзянство атрымалі 19 тысяч замежнікаў, у тым ліку 6,5 тысяч грамадзян Беларусі. Такую статыстыку агучылі ўсімі прадстаўнікі МУЗ. Пра гэта паведамляе ПАП. Беларусы другая па колькасці група замежнікаў, якія набываюць грамадзянства Польшы. На першым месцы украінцы. Летась польскі пашпарт атрымалі 10 тысяч грамадзян гэтай краіны. За беларусамі з вялікім адрывам ідуць расіяне – 759 чалавек. Частей за все о признании польскими громадянами ходайнішуют замежники польского походжения, у яких ранее была карта поляка. Зараз у Польши иде кампания по узмацнению жорсткости умов признания громадянами Польши. Больше новинов на сайте и в социальных сетках белорусского радио Рация. Черговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио Рация. Это были новины. А зараз на дворе.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'я. Зараз тэмпература паветра ад плюс 9 да плюс 11 градусаў без ападкаў у рэгіёне. Вецер заходні ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 4 да 6 градусаў цяпла, будзе воблачна без ападкаў таксама. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 16 да 19 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'я, сіноптыкі ападкаў не прагназуюць. Атмасферны ціск істотна не зменіцца.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио «ФМ».
2: Вітаю, шановні, сьогодні 13 мая, середа. Щиро жадаю, каб вечоровий час так само подарував виключно приємні емоції посередині працівного тижня. Як відомо, середа – це маленька п'ятниця, тому, принаймні, з цієї причини видатного настрою усім жадаю Білоруської радіо «Рація». Я Кирил Малаховський, студії, ви слухаєте вечоровий ефір. Особне привітання всім, хто зараз за стерном. Ще знаходиться у гэты час, працює або добирається до пункту призначення. У любим випадку легкого, де приємного вам шляху, поважаного. Будьте, калі ласка, уважливими на дорогах. Джонсон Каліп уже співає для нас. Гэта верная прыкмета того, що тягом ближайшої години шмат якасної, цікавої та приємної музики послухаємо ми не тільки на вольних хвалях. Далі нас чекають Бумбокс, Босе Сонце, гурт Рахіс, Адам Ламберт, Род Стюарт та інші вибітні виконавці. Уже про 4 хвилини послухаємо з вами передачу з архіва Ніво виконання Яна Мордання. Йон уже полістав тидньовік сьогодні спеціально для нас. Крішечку пізніше, а 22.30 поводле білоруського часу прогучить передача «Рація у подорожжах». Де були, що бачили наші колеги, білоруські журналісти, обов'язково розкажемо. Заставайтеся з нами, буде цікаво.

0: Тут живе Беларусь.
1: Европейская финансовая допомога белорусским демсилам будет поменьшена, дознался Павел Лаштатушка. До апошнего пакета европейских санкций супроть режима Лукашенко долучились 8 краин. На Гомельщину залетели минимум 6 беспилотников. Про это и до иншей новины про 5 хвилин расскажу Владимир Лапцевич. Дочекаемся разом.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская независимая FM-станция.
2: У Беларуси 23 година, 22 у Польши.
3: Европейская финансовая допомога белорусским демсилам будет поменьшена, дознался Павел Латушко. До опошнего пакету европейских санкций супроти режиму Лукашенко долучились 8 краин. На Гомельщину залетели минимум 6 беспилотников.
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: У наступном годе финансовая допомога с боку Евразвяза белорусскому демократичному руху будет удвоя меньше, чем сёлета. Про это заявил у эфира нашего радио старшиня Народного антикризисного управления Павел Латушко, спосылающийся на высокопоставленного европейского чиновника.
4: И он мне сказал, на наступный год будет поменьшено дофинансование демократичного руху Беларуси на 50%. С 30 миллионов до 15 миллионов евро. Первые, и он сказал, помруть инициативы культурницкие, адукационные, ну и иншие. Наступно это будут правооборонцы, будет поменьше надо финансовать. Значит, что меньше смогут допомагать политвязням и меньше смогут сбирать информацию, как передавать о фактичной ситуации с правами человека в Беларуси. Наступно это будут демократичные институты. Але яны вельми мало отрымливают, это там невеликая частка. С наступного года СМИ, сродки массовой информации, 50% будет скорочено. Значит, что СМИ альбо закроются, альбо когось-то треба будет звольнять.
3: Павел Латушко подкресливает, что варто разуметь, коли мы маем демократичные институты, то мы моцные и можем змагаться за то, что Беларусь не треба отдавать Лукашенку. Былый политвязень, блогер и политичный аналитик Микола Дзядок закликал белорусов взять удел у выборах у Координационную Раду. У одним со своих видеороликов он отзначил, что удел у голосовании – это махчимость для белорусов уплывать на будущую демократичных сил и подтримливать политичное представительство белорусского громадства. По воде Дзядка, навод во умовах репрессий и вымушенной эмиграции, важно заховывать механизмы громадянского уделу. И он подкреслил, что выборы у Координационную Раду – это способ показать, что белорусское громадство протягивая быть активным и не стратило цікавості до политичных перемен.
5: С 94-го года фактично, ну ладно, с 96-го, у белорусов не было своих репрезентативных политичных институтов, демократичных структур, которые бы, саправды, обирались у белорусами. А Координационная Рада – это первая спроба за, бодай, 30 год сделать такие институты, которые бы до того еще пытался репрезентовать большинство белорусов. И хотя бы давал им возможность такой репрезентации.
3: По словам Миколи Дзядка, белорусам важно допомагать один одному.
5: Если у нас уже это появилось, то это треба поддерживать, допомагать, и чтобы оно существовало. Вот такие институты, да, любые политические институты, они будут существовать только, когда люди в них зацикавлены, когда они для них что-то делают, сопоруются. Потому что когда никто не будет ходить на выборы, то не будет выборов. Когда никто не будет опековаться политическими структурами, то и структур не будет. Тому я лечу, это не было, этого не было, зараз это есть, и это треба поддерживать.
3: Выборы у Координационную Раду проходят онлайн до 17 травня 2026 года. А удельничать у них могут белорусы как внутри краины, так и за мяжой. За первый день у выборах приняло удел больше за 500 выборцев. До опошнего пакету санкций, уведенных Евразвязом сёлета 23 красавика супроти режиму Лукашенки, долучились 8 европейских краин, которые не являются сябрами организации. Албания, Босния и Герцеговина, Исландия, Лихтенштейн, Черногория, Полночная Македония, Норвегия и Украина долучаются до этого решения, отзначается у заяве высокой представницы Евразвязу у пытаниях замежных справ Каи Калас. Усе гэтые краины теперь мусят забеспечить отповедность своей национальной политики этому решению Европейского Звязу. Европейский Звяз прямая до ведома гэты обовязок и витая его, отзначила Кая Калас. Додатковые санкции до режиму Лукашенки увели за его подтримку российской агрессии супроть Украины. До іншой темы. Раніцей 13 травня подчас массированной поветренной атаки России по городах Украины знов была порушена поветренная простора Беларуси. Поводле данных украинского мониторингового канала Рында Моніторить, перший беспилотник потрапил у поветренную простору Беларуси каля 8.40. Праз Любіш у Чернігівской области он вылетел у бок Брагина, зауважило выдание Флагшток. По попередніх данных, сегодня раніцей не менш за 6 дронов залетели на территорию Беларуси. Их дальнейший лёс покуль невядомы. Тем часом белорусский бок признає, что у Беларусь вельми часто прилетают дроны, только не удокладняя чие. Хоть вядома, что частей за все залетают российские шахеды. Больше новин на сайте и в социальных сетках белорусского радио Рация. Черговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 9 да плюс 11 градусаў без ападкаў у рэгіёне. Вецер заходні ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 4 да 6 градусаў цяпла, будзе воблачна без ападкаў таксама. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 16 да 19 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'е, сіноптыкі ападкаў не прагназуюць. Атмасферны ціск істотна не зменіцца. Наперадзе, шаноўныя, вас чакае музычны календар Алеся Дубаўца «Кола дзён з барадой». Я, Кірыл Малахоўскі, на сёння з вамі развітваюся. Усім пакуль пачуемся заўтра ў чацвер, 14 мая. Заставайцеся на хвалях беларускага радыё «Рацыя».
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё «ФМ».
6: Барадой. Вітаю, шановныя, сёння 13 траўня, а тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Тут сёння нас чакаюць Рычы Валенс, Мэры Уэлс, Бакетхэд, Стіві Вандер, Александр Рыбак, а таксама гурты The Jay Gales Band, Mod The Hoople, Fleetwood Mac, Roxy Music, Death, The Girl School. Далучайцеся. 13 траўня 1941-га нарадзіўся Рычы Валенс, амерыканскі спявак, кампазітар і гітарыст, які стаяў для вытокаў амерыкана-мексіканскага рок-н-ролу, гэтак званага чыкана-року. Прафесійная кар'ера Рычы доўжылася ўсяго 8 месяцаў. Ён загінуў у авіякатастрофе 3 лютага 59-го года разам з Бадзі Холлі, Біг Боппером ды іншымі пасажырамі. Дон Маклін ахрысціў гэтую трагедыю днём, калі памерла музыка. Так, кар'ера Рычы Валенса абарвалася пачаўшыся. Яму было 17. У 2001 годзе Рычы Валенс быў уключаны ў залу славы рок-н-ролу.

98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берачте Белая Подляска, так само рация.ком. Тут Алеч Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой». Мы протягиваем. 13 травня 1947-го народился Питер Уотс, британский музыка, наибольш вядомы як бас-гитарист и один из основальников гурта Мод Зе Хупл. Гэты коллектив был утворены у 68-м годе и спочатку выконывал экспериментальный хард-рок, затым нечакана для многих опынулся у эпицентры глэм-руху. Шмат у чым гэтая змена кірунку была наканаваная поспехам песни All the Young Dudes. Яе для команды написал Дэвид Боуи, и она стала не только хит-синглом, але и своего роду гимном у всей глэм-эпохи.

0: Кроме молчания.
1: Молчание.
2: Молчание.
3: Радио Рация.
4: Мельник.
5: Берестев.
4: Бероза.
5: Белая подляска.
4: 99.2 FM.